ти да взурпасу и слурчим харешен. Так джерасица цхлес хаулис гареш. Клау каршила тэби даст слиан барзимепс, ан мэра мазинепс, ан шенра газинепс. Дгэс цули дамархэс цисперма биндэмма, сиктэли геара. Сицо цхле миндэба, горе зурпасу и медис напирепс. Сам карос сиктэвта, сицо цхлес апирепс.

0: Сезони спонсория Ecovuti. Бунебриви, экологиурат супта хис саремонто да самшенебло масалебис номер пирвели импортиори сакартвелоши. Телефони 247 44 22. Вебгуэрди ecovut.gr.
1: Радио ჩვენებული წერტილი.

Вернуться обновит к снова вирус. Судьба сипра замесли. Алба-тарик вагина. Макромарщик и злин.